А я сажусь в вагон и покидаю Вавилон, и растворился сон. А голова как паралон, сердечный метроном стучит колесам в унисон. И ветром унесен телефонный звон.